0: Народне Суд Трієсті, на бандєра дей трек голові.
1: Оки дидеся форти, дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся дидеся д